этим дискуссионам, вы становитесь тем. Вы просто не знали, а вы знали,